0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве ночь и 3 часа.

0: Life in Tommy, максимально убойный дуэт на Европе Плюс, Алок и Халид, о которых можно ничего не говорить, поскольку этих ребят мы знаем очень хорошо, но ранее, напомню, парни творили музыку отдельно, а здесь на радость большинства поклонников решили объединиться, после чего и появился на свет этот классный трек. Следующий на очереди, с кем проведем в ближайшее время, будут британская мегазвезда Дуа Липа с хитом Levitating, еще услышим проект The Second Voice, электронный легкий трек Let Me Be, ну и послушаем красотку Эйма Макс, Spot a Fake.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Это Дати на Европе Плюс, который заметно обозначился в мире музыки только в этом году, ну и сделал это весьма успешно, и с треком Take Me There смог набрать уже более 15 миллионов прослушиваний на стримингах, что говорит об одном. Этот парень, похож с нами надолго и наверняка еще порадует своими работами в будущем. В Москве 3.34, я Олег Шишкин, салют всем, кто с Европой Плюс, кто не спит, кто уже просыпается в разных уголках страны, всем легкого понедельника, не забываем про летнее у всех. Утра, а пока нашим настроением займутся Trap House Mafia с треком Mafia Style и Медуза с танцевальным хитом Don't Wanna Go Home.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Let's go. Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, ставим все на паузу, но кроме музыки, конечно же, и ближайшие 30 минут проведем вот в такой компании. Абе, Meet Me in the Dark.

0: на 5 строчек и расположился на 24 месте. Но напомню, что он всего 3 недели находится в чарте. Все впереди, и мы наверняка обязательно увидим его на самой вершине Еврохита, поскольку работа действительно отменная. Ну и да, Еврохит в пятницу не пропускаем с 14 до 16 по московскому времени. Далее с нами Джастин Бибер, Калифорнийцы Forest Movement, легендарный хит Live My Life, и Алан Уокер в компании Изабеллы Мелкман, Катрины Орайан с хитом Broken Strings.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
1: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

когда чувство сложно объяснить словами, тогда обычно приходит музыка и делает это за нас. И вот это как раз тот самый случай. На ресницах группа «Градусы» только что на Европе Плюс, 4.33 в столице. Напомню, что уже понедельник, 10 августа, выходные остались позади. И надеюсь, что каждому они оставили массу приятных моментов. Как пару приятных моментов таких оставят и следующие артисты. Предлагаю послушать Доминика Файка, трек «Baby Doll», Мадонну и Мартина Гаррикса, крутейший хит «Bizarre», который покорил планету буквально в считанные дни. Услышим парня из Техаса. Post Malone, хит «Cold» уже через 3 минуты на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Все так, ровно 30, никаких пауз, никаких остановок не будет. Будем наслаждаться музыкой, и внутри нас поджидает Тэм Импала, Дженни, хит «Дракула». Еще присоединятся диджей Горджа, Джейсон Дерула, Мичика. Да, просто шикарная летняя тема, и услышим австрийских электронных ребят «Клан Карасел», хит «Райт». Это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.

0: только что на Европе Плюс. Еще на один шаг приблизились к утру этого понедельника. Уже скоро здесь появится Миша Зайцев, принесет массу классных игр, улетные подарки и запас бодрости на весь день. Летнее У начнется ровно в 7 утра, так что советую дождаться, кто желает прийти сегодня на работу в отменном настроении. А вечером после работы релакс-терапия и классная музыка от Кости Фомина в летнем вайбе.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Magnetic. Отменный хит, в котором одновременно сошлись такие направления, как хаус и Скандинавия, диско, фанк, и получилось очень даже. Это норвежское трио The Bows на Европе Плюс, Москве 5.33. Продолжаем действовать в режиме больше хитов и больше музыки, так что никаких остановок, шагаем вперед, а по пути к нам присоединятся Боб Синклер, Кайза с танцевальной вещицей I Can't Wait, группа Хёрдс, обновленная версия хита Wonderful Life и звездочка Леони в компании Калума Скотта с хитом Stay.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну, давайте посмотрим, что могу предложить на эти полчаса. Пойдем по списку. KDDK, Bambalaya. Еще больше летней музыки. Мизма, hello. И мы добавим сюда щепотку соул-музыки. Teddy Swims, Mr. Know It All. И это далеко не все. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве.

0: KDK, Bamba Leilo на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. Я рад тебе встречать этим утром в понедельник. У нас впереди больше хитов, больше музыки. Прекрасная неделя нас ожидает. И предлагаю начинать ее вместе с K-Maro. Let's go! Также Медуза и Генри Камамилла тоже появятся. Don't wanna go home. Совсем скоро делай это лето громче вместе с нами. Август еще на самом деле впереди. Многие уже говорят о том, что все, пора готовиться к осени. Ну а как же, у нас еще целых 20 прекрасных летних дней. Летим вперед вместе.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских мыслей. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер один. Темор Сиди. Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Shades of Blue, да, Джон Саммит, The Vault и Джулия Чорч, оттенки небесно-голубого цвета. Надеюсь, у вашего утреннего понедельника очень яркие краски. Если нет, ну, попробуем сделать их ярче вместе с нами. На Европе Плюс больше хитов, больше музыки впереди. Mountain Noise Generation появится в самое ближайшее время. Around the World. Также супер яркий Galaxy от Kongsid, Apollos London. Делай громче, летим вперед.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. Оп.
4: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
5: Я терминатор!
4: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
6: 18+.
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллиона друзей.
9: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
10: Это Антон Камолов,
11: Артур и Саша.
10: Если мы что-то не договорили в эфире,
11: можем
10: договорить здесь.
12: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
13: Радио номер один в России ВКонтакте.
14: Больше хитов, больше музыки.
15: 105.7 FM. 105.7 FM.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Marshmallow, Portugal the Man, Феникс на радио номер один в России. Вот так же мы воспаряем и влетаем в эту неделю. Так же ярко, так же уверенно, чтобы сделать все, что запланировано, совершить все, что хотелось бы, все цели в дневничке, чтобы потом были перечеркнуты, потому что выполнены. В финале этого часа Pink, You and Your Hands, также Naked и Circle Waves. Успеем послушать Sweet Emotion. Делай громче.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица, 7 утра. А вот и Павел Беседин с новостями. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Правила приема на работу у матерей с детьми изменятся. Интернет на Камчатке переведут на резервный канал. И россияне пристрастились к здоровому питанию. Далее подробности. Правила приема на работу матерей с детьми изменятся с 1 сентября. Работодатели больше не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. РИА Новости сообщает о том, что новые правила коснутся не только матерей, но и других лиц, которые воспитывают маленьких детей без мамы. Также с 1 сентября увольнение сотрудника, попавшего под эту категорию по причине непрохождения испытательного срока, будет считаться незаконным. Нововведение призвано снизить уровень стресса у женщин, которые выходят на работу после длительного отпуска по уходу за ребенком. Интернет на Камчатке переведут на резервный канал в ночь с 11 на 12 августа. Там планируются масштабные работы по укреплению волоконно-оптической линии связи. На время работ полуостров переведут на резервный спутниковый канал. Доступ к домашнему и мобильному интернету временно будет ограничен. Ростелеком обещает завершить все работы максимум за 4 дня. При этом мобильная голосовая связь и смс-сообщения будут работать, как и раньше. Во время ремонтных работ МФЦ продолжит прием документов, а вообще в общественном транспорте останется возможность оплатить проезд банковскими картами. Еще одно нововведение. Вейпы и сигареты запретят продавать на остановках. Такой закон вступает в силу с 1 сентября. Об этом напомнили в Госдуме. Нововведение является малой долей в комплексе мер заботы о здоровье граждан. По словам депутатов, торговля сигаретами, вейпами и кальянами, а также другой табачной и никотиносодержащей продукцией на остановках увеличивает риск пассивного курения. Россияне стали чаще покупать аэрогрили, сушилки для фруктов и соковыжималки. В целом растет интерес к приготовлению полезной еды в домашних условиях. По данным аналитиков, граждане стали чаще брать растительные молочные продукты, спортивные батончики, сухофрукты, ягоды и цукаты. При этом готовые продукты для здорового питания чаще покупают женщины. На них приходится 65% всех заказов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 82 рубля 17 копеек. Евро тоже прибавил 94 рубля 84 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Есть теория, что первые 10 минут пробуждения определяют настроение человека на весь день. Поэтому, если вы сегодня проснулись и сразу ударились мизинцем о кровать, поздравляю, судьба уже обозначила позицию. Но что бы ни произошло, есть вариант наладить настрой. Присоединяйся к летнему Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Всем доброго понедельника, ребята! Мы начинаем. Удивительная штука это утро, да? Вот вчера ты такой, думаешь, что проснешься, встанешь завтра пораньше, займешься спортом, начнешь новую жизнь. А утром будильник звенит, и ну все. Как будто бы ты понимаешь, что переоценил свои силы, свои возможности. Ну, я поэтому что предлагаю? Я предлагаю начать без суеты эту неделю, да, на легком вайбе, как говорится. С нами эту неделю встречает The Chainsmokers и Coldplay, Something Just Like You. Сразу после Тиеста и Бриэнна Грейс, Beautiful Places, в летнему на Европе Плюс. Да, вот и я просыпаюсь вместе с вами потихонечку. Встречаем вторую августовскую неделю вместе. У нас впереди хиты, подарки, все для тебя. Делай громче.

0: рано встает,
1: тот видит, как остальные спят и завидует.
0: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Но на самом деле есть плюс, по крайней мере один. Очень раннего подъема. Это возможность услышать подсказку в летнем УУ на Европе Плюс, подсказку к игре на повышение, которая состоится в 9:30 утра. Можно будет прогуляться по нашему денежному хранилищу, забрать энную сумму денег, да еще и получить бонус в 10 тысяч рублей от Озонбанка. Да, все это состоится этим утром. Но если ты прыгнешь выше указанной суммы, выше подсказки, которую я сейчас объявлю, то все деньги потеряются, включая бонус. Итак, сумма заветная, которую нужно запомнить, записать, это 2660 рублей. Если назовешь выше этих цифр, пойдешь дальше, жадность тебя съест, и, к сожалению, все деньги исчезнут. 2660 рублей сегодня, в понедельник, наши заветные цифры. Впереди больше хитов, больше музыки. Летомикс также состоится в этом часе. Беспроводные наушники подарим кому-то из наших слушателей, если он одержит победу. Чуть ранее гороскоп. Эйв, Meet Me in the Dark уже совсем скоро. Сразу после Self-Aware, Temper City. Делай громче, это утро. Летим.

0: Тима Белорусских грустно размышляет о том, что кроме светофора ему ничего не светит. Я с ним спорю каждый раз, когда слышу этот трек, потому что, ну, когда у тебя талант, много перспектив впереди. Это мысли Европа Плюс. Здесь впереди больше хитов, больше музыки. Satisfy в летнему появится уже вот-вот. Келвин Харрис и Джази. Ну и до гороскопа уже совсем чуть-чуть.
1: Реклама.
2: В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
5: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
6: «Максидом».
7: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
8: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк.РФ в разделе «Ипотека».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Советы вселенной прямо сейчас. Специально для тебя. Гороскоп в летнем на Европе Плюс. Погнали. Овны, исключите из своего словарного запаса на сегодня слово «невозможно». Тельцы, забудьте о скромности, звезды дают зеленый свет на любые знакомства. Близнецы, у вас появятся новые деловые контакты и интересные проекты. Раки, не миритесь с обстоятельствами, у вас достаточно сил, чтобы все изменить. Львы, самое время действовать решительно, несмотря на прошлые неудачи. Девы, не упустите шанс натворить каких-нибудь нелепостей. Весы, лучший враг хорошего, поэтому не перестарайтесь. Скорпионы, все, что вам нужно сегодня, максимум покоя и умиротворения. Стрельцы, лучше не суйте свой нос в чужие дела, могут прищемить. Козероги, сегодня вы можете позволить себе немного похалтурить. Водолеи, что бы вы сегодня ни задумали, удача с вами заодно. Рыбы, смело берите на себя ответственность за выполнение серьезных задач на работе. Вот что советует вселенная. Впереди больше хитов, больше музыки. Лето микс уже случится с нами вот-вот. Перед этим Да, T.I., Take Me There, также Кэрри Бостани, Castle in the Snow, прямо сейчас в летнему.

0: правильно поет, да, ты take me there, и я тоже тебя возьму, только куда? Возьму тебя в игру «Лето Микс», конечно же.
1: «Лето Микс» в «Летнем У» на Европе Плюс.
0: Сейчас зачитаю факт про одного красавца, если отгадаешь, о ком идет речь. Звони 745-6565, код Москвы 495. Будем играть. Ответишь верно, получишь беспроводные наушники. Итак, он буквально этим летом собрал ЦСКА-арену в Москве. На его фите со Snoop Dogg'ом более миллиарда просмотров. А известную фразу «Wiggle, wiggle» ты просто не мог не слышать. Он дал эксклюзивное интервью для Европа Плюс в июне. Рассказал много интересного, о ком идет речь. 745-6565, код Москвы 495. Звони. Забирай беспроводные наушники.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону по данным Яндекс.Погоды сегодня облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
5: А почему мы так долго гуляем?
6: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
1: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Реклама.
5: Баб, а что такое первоначальный взнос?
9: Это когда сначала долго копишь.
8: Или не копишь.
9: В смысле?
8: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
10: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
4: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
13: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
14: Амакс курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это «Микс». В летнем У на Европе Плюс.
1: Итак, кто у нас сегодня унесет беспроводные наушники? Ну или, по крайней мере, попробует это сделать. Дмитрий, Дим, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну, рассказывай, как дела твои, как настроение?
2: Настроение отличное, в отпуске отдыхаю.
1: Замечательно. И как отпуск проходит? Чем занимаешься?
2: В основном, я гуляю, да,
1: гуляешь,
2: отдыхаю.
1: Шикарно.
2: Друзья, да,
1: ну, замечательно. Такой человый, шикарно, здорово. Прогулки, друзья.
2: Это только первая часть только пока.
1: Первая часть еще, и много впереди, правильно? Какие-то планы куда-то что-то съездить, посетить, кого-то увидеть, может быть, есть? Или ты так на фристайле?
2: Посмотреть и потом на море в Калининград.
1: О-о-о, красота, красота. Ну, здорово, здорово. Может быть, скрасим твой отпуск подарком. Наушниками, только тебе нужно одержать победу в игре «Летомикс». Ты готов попробовать?
2: Да.
1: Окей, хорошо. Факт у нас был следующий про талантливого мужчину. Он буквально этим летом собрал ЦСКА-арену в Москве. На его фите со Snoop Dogg'ом более миллиарда просмотров, а известную фразу «Wiggle, wiggle» ты просто не мог не слышать. Он дал эксклюзивное интервью для Европа Плюс в июне, рассказал много интересного, о ком идет речь. Может быть, Дим, ты уже знаешь?
2: Знаю.
1: Угу. Ну, у меня есть «Летомикс». Это коллекция небольшая его хитов. Сейчас поставлю для тебя. Может быть, сразу поймешь.

0: Ага, вот, может быть, уже догадался, скажи, пожалуйста. Кто бы это
1: мог... Догадался,
0: да? Что?
1: Джейсон Деруло.
0: Так, слушай, ну, я тебе так скажу. Ты уверен, да, что это он?
1: Да.
0: Ну, конечно, конечно, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Джейсон Деруло, да, нам еще и удалось в июне с ним пообщаться. Интервью на нашем сайте europlus.ru. Много всего он рассказал. Я помню, больше всего меня, конечно, впечатлило, как он ответил. Я его спрашиваю: Джейсон, а мы с ним стоим, разговариваем, и у него действительно невероятная кожа. Она прям вот как какая-то, я не знаю. Я говорю: Джейсон, ну а что ты делаешь с собой? Он говорит: специальные масла, зал, голодание определенное. То есть человек прям следит за собой невероятно. Ну, конечно, так танцевать 2 часа. Мы наблюдали этот концерт живую, было очень круто. Дим, я тебя еще раз поздравляю. Беспроводные наушники твои.
1: Да, спасибо. Да, вот, кстати, второй раз приезжает уже.
0: Да, ты можешь себе представить? 2 раза подряд приехал, собрал стадион. Вот не каждый может так. В 2025 году, в 26-м. Да, настоящий красавец.
1: 2 мероприятия, живой завтрак, сразу же доживу.
0: Конечно, конечно. Дим, ну, спасибо тебе за игру. Я желаю тебе классного продолжения отпуска. Пускай все будет круто. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
1: Отличное настроение.
0: Спасибо.
1: И прекрасно вообще.
0: Прекрасного
1: всего. Не только дня.
0: Но и августа, и лето. Хорошо, Дим, спасибо тебе. Мы летим вперед, Элла и Халет. Впереди Dive Into Me, сразу после Эви Макс. Talk to you в твоих динамиках. Делай громче.

0: Лаки Калли, Dive Into Me на радио номер один в России. Уже 7.50 в Москве. Постепенно просыпаемся в финале этого часа. Обязательно Sugar Baby Stronger. Сразу после Айв и Дэвида Гетты, Supernova Love. Делай громче. Летим в этот понедельник вместе.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на comptogeta.t2.ru.
12: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/podarki. Подарки 12+.
13: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
14: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
16: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
17: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackar.ru.
18: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Stronger на радио номер один в России. Stronger, мы будем Stronger, будем сильнее. Мы встретим этот понедельник, встретим его бодро, с улыбкой на лице. Мы пройдем его просто как самый легкий уровень. И дальше неделя будет шикарно. Летим вперед вместе с Европой Плюс.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Hitradio.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В 8 утра в столице. А вот и понедельничный Павел Беседин здесь. Паш, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Камни голода обнажились в Германии, Лондон остался без воды, и эксперты рассказали, как выбрать спелый арбуз. Далее подробности. Камни голода обнажились в Германии. Из-за сильного обмеления местных рек над водой показались камни со специальными отметками, которые свидетельствуют о предстоящем неурожае. На одном из таких камней отмечено больше 20 дат, отсылающих к засухам прошлых лет. Диапазон охватывает больше 3 столетий. В качестве крайней даты указан 18-й год. Напомню, из-за продолжительной засухи и рекордно высоких температур Германия столкнулась с дефицитом воды. Властям пришлось ограничить использование пресной воды больше, чем в 100 городах страны. Аналогичная ситуация в Лондоне. Там дождя не видели уже больше месяца. Подобного в британской столице не было за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1871 года. При этом синоптики говорят, что пока нет никаких признаков того, что в скором времени пойдут дожди, которые необходимы для того, чтобы прекратить засуху в Великобритании. Аналогичная ситуация в Италии. Местные СМИ оценивают ущерб только сельскому хозяйству от засухи в 1,5 миллиарда евро. На большей части страны температура днем приближается к 40 градусам или превышает эту отметку. Все это привело к падению уровня рек. Из-за этого в других частях Старого Света начали останавливаться атомные станции. Базовый набор товаров для школьника за год подорожал чуть больше, чем на 6%. В суммарном выражении это почти 19 тысяч рублей. Согласно данным аналитиков, лидером по росту цен стал обычный бумажный дневник. Он прибавил 12% и теперь стоит 180 рублей. Одна из причин – производители уходят от тонких обложек, делая изделие более прочным и износостойким. Как не ошибиться с выбором гигантской ягоды? Об этом рассказали в Роскачестве. Там раскритиковали способ проверки арбуза по стуку. По словам специалистов, это бессмысленно из-за разной восприимчивости слуха у людей. Также не рекомендуется сжимать арбуз до хруста, так как это может привести к потере товарного вида. Среди признаков зрелого арбуза – матовый цвет корки с четко выраженными полосками и яркое земляное пятно. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 82 рубля 17 копеек. Евро тоже прибавил 94 рубля 84 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Я категорически приветствую всех, да, кто уже проснулся, улыбнулся, кофеек заварил. Обычно, знаете, бывает так, что ты, ну вот, выпьешь свой прекрасный кофе, съешь чудесный завтрак, и как будто бы лучшая часть дня уже закончена. Да, смотришь, думаешь, ну и что? А дальше что, рабочий день, вот этот понедельник? Но нет. Нет, у нас вообще-то летний умный Европе плюс. Подарочки дарим в начале недели, да, чтобы, так сказать, скрасить первые будни. И я тебе рекомендую оставаться с нами, потому что впереди много интересного. Сегодня 10 августа, меня зовут Миш Зайцев, продолжаем летнее у. Сегодня день заботливого мужа, вот что я узнал в интернете. Поэтому, девчонки, у кого есть мужья, особенно если они не особенно заботливые, да, в последнее время, можно им намекнуть, сказать: милый мой, дорогой, 10 августа, это какой праздник? День заботливого мужа. Поэтому в понедельник самое то, это завтрак в постель. Пока еще есть такая возможность и есть время. Вот, пожалуйста, легкое напоминание. С кем мы встречаем этот час летнего у? С Медузой и Джеймсом Картером. Bad Memories сразу после трека Swim от BTS. Делай громче, летим вперед.

0: кто рано встает,
1: тот молодец. Весь день зевающий, молодец.
0: В летнем пул на Европе Плюс.
1: У меня тут есть беспроводная колонка, я планирую ее подарить тому, кто одержит победу в игре «Кто куда?». Она у нас случится в этом часе, ну, примерно минуток так через 25. Так что никуда не уходи, впереди все обязательно произойдет, если удача сегодня на твоей стороне. Мы немножко попутешествуем, правильно нужно будет ответить на вопрос. Жду тебя. Гороскоп впереди, хиты впереди, One Republic уже совсем скоро, Give Me Something, также Дай-Дай, Шакира, Бёрна Бой. Здесь, в летнему, появится специально для тебя.

0: Мадонна, Мартин Гаррикс, Бизар на радио номер один в России. Впереди гороскоп, до него Леони Калмскот, Стей. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44741, 16+.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222
6: 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Мороженое – это круто!
8: А Крутис Айс еще круче!
7: Мороженое Крутис Айс. От торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
9: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
10: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода. Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Амакс курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита», ОГРН 102-230-491-5346, Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
11: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Итак, советы вселенной прямо здесь, прямо сейчас в летнем на Европе Плюс. Гороскоп, погнали. Овны, исключите из своего словарного запаса на сегодня слово «невозможно». Тельцы, забудьте о скромности, звезды дают зеленый свет на любые знакомства. Близнецы, у вас появятся новые деловые контакты и интересные проекты. Раки, не миритесь с обстоятельствами, у вас достаточно сил, чтобы все изменить. Львы, самое время действовать решительно, несмотря на прошлые неудачи. Девы, не упустите шанс натворить каких-нибудь нелепостей. Весы, лучший враг хорошего, поэтому не перестарайтесь. Скорпионы, все, что вам нужно сегодня, максимум покоя и умиротворения. Стрельцы, лучше не суйте свой нос в чужие дела, могут прищемить. Козероги, сегодня вы можете позволить себе немного похалтурить. Водолеи, что бы вы сегодня ни задумали, удача с вами заодно. Рыбы, смело берите на себя ответственность за выполнение серьезных задач на работе. Вот что советует вселенная. Впереди у нас игра «Кто куда?» сразу после Антра и 54 Ультра, Talk to You и Chapel Run. Успеем послушать Good Luck Bay прямо сейчас.

0: потрясающая совместная работа, которая заводит, которая заставляет подниматься с постели. Ну, я надеюсь, по крайней мере, уже 8:35 в столице, пора. Пора вставать. Анотер и 54 Ультра Talk to You на радио номер один в России. Вообще, можно встать не только для того, чтобы встать и выпить кофеек, а еще для того, чтобы выиграть подарочек от Европа Плюс. Начинаем игру «Кто куда?» 745-6565, код Москвы 495. Набирай, немножко попутешествуем. Если удастся одержать победу, получишь беспроводную колонку. 745-6565, код Москвы 495. Жду твоего звонка прямо сейчас.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Баб, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
10: У нас в Ростове-на-Дону?
9: Да!
10: У вас? Европа Плюс?
9: Да!
10: Ice Quest?
9: Ice Quest!
10: Прикольно!
9: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13:35. Ice Quest!
11: С 4 мая по 28 августа.
12: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
13: Для любителей мороженого старше 12 лет.
14: Партнер проекта «Здоровые продукты».
15: Мороженое – это круто!
16: Крутис Айс еще круче.
17: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
18: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
19: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
20: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
21: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
22: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
23: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Ну что, беспроводная колонка у нас, возможно, достанется Олегу. Олег, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну рассказывай, как поживаешь, как настроение у тебя? Делись всем.
2: Как обычно, лучше всех.
1: Как обычно. А почему лучше? Вот что хорошего, классного, доброго у тебя происходит? Поделись. Может быть, кого-то встретил, что-то вкусное съел? Что было?
2: На данный момент самое лучшее происходит. С дочерью приехали поступать.
1: О, какая красота! Какая красота! Итак, и что? Какое направление? Юридическое, экономическое?
2: Юридическое.
1: Что? Юридическое?
2: Да.
1: Замечательно. Ну, удачи ей. Удачи. Пускай все получается. А как зовут дочку, Олег?
2: Полина.
1: Пускай у Полиночки все получится. Мы сейчас, в общем, постараемся победить, да? Ну, Олег, ты должен это сделать. Беспроводная колонка у нас уже готова. Осталось немножечко попутешествовать, прогуляться по московским паркам. Мы сегодня будем вот такими вещами заниматься. Ты готов попробовать?
2: Да, конечно.
1: Ну, тогда погнали. Итак, неспешно прогуливаемся по паркам Москвы. Это главный парк города, парк Горького, и футуристическое Зарядье, и парк выставок, развлечений, концертов ВДНХ, и душевный парк Сокольники, и многие другие парковые локации Москвы. Вопрос у нас следующий. В каком московском парке находится уникальный парящий мост? На ВДНХ или в парке Зарядье? Какой правильный ответ? Где парящий мост? На ВДНХ или в парке Зарядье?
2: Я думаю, что ВДНХ.
1: На ВДНХ. Хорошо, а где он там находится? И мост откуда куда?
2: Не знаю.
1: Хорошо, предположение. ВДНХ принимается. И это... К сожалению, нет. Известный парящий мост, он в Зарядье, его длина 244 метра, V-образный участок, нависает над Москвой-рекой, и нет у него ни одной опоры, очень известный, у нас в парке Зарядье. Как же это? Обязательно, вот задание, после того, как Полина поступит, сразу в Зарядье и прогуляться по парящему мосту. Потому что, ну, там действительно красиво. Олег, ну, тем не менее, у нас, знаешь, все равно есть подарочек. Классный мерч, классная футболка от Европа Плюс для тебя обязательно. Желаю суперского настроения. Пусть все получится. Шикарного августа. Еще встретимся на радио номер 1 в России. Пока-пока. Впереди больше гитов, больше музыки. French Montana и Max B появятся здесь совсем скоро. Ever Since You Left Me. Также Мичико, DJ Гоша, Джейсон Дерула и Melody. Прямо сейчас делай громче.

0: получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3.07.2026.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
15: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
16: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2.5 миллионам друзей.

0: потрясающее произведение искусства 60 Пломбина, радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Открываем следующий час летнего на Европе+.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 9 часов в Москве.
3: Европа Плюс.
4: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
5: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Центробанк не видит оснований для нового снижения ключевой ставки. В Ростове обследуют аварийное здание на Большой Садовой, и стало известно, когда россияне тратят больше всего денег. Подробности далее. Банк России пока не видит оснований уверенно говорить о новом снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом говорится в резюме обсуждения, опубликованном регулятором. Центробанки считают, что ускорение потребления и роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива – ограниченным. Однако неопределенность сохраняется. Кроме того, пока неизвестны среднесрочные параметры бюджета, которые также могут повлиять на инфляцию. Начальник управления по делам ГОЧС Ростова-на-Дону Алексей Азарянский прокомментировал ситуацию с ограничением движения пешеходов на тротуаре у дома номер 94 по улице Большой Садовой. Это здание 1905 года постройки, объект культурного наследия, признанный аварийным. С июня на его территории действует режим повышенной готовности, обследование продлится 2 недели. По его итогам будет принято решение о дальнейших действиях по приведению объекта в безопасное состояние. Сейчас по периметру дома установлены фан-барьеры, а подземный переход перекрыт. В Донской столице на предстоящей неделе пройдут плановые ремонтные работы на энергосетях. Сегодня света не будет на площади Круглой, а также на улицах Ленинградской, Старобельской, Спартаковской, Товарищеской, Стачки, Портовой, Судостроительной, Войковой и Второй Баррикадной. Завтра работы затронут потребителей на улицах Хамышинской, Кузнечной, Магнитогорской, Пржевальского, Нурицкого, Циолковского, а также на участках Ленинградской и Второй Баррикадной. 2/3, 66% опрошенных россиян тратят больше всего денег летом. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Еще 27% фиксируют самые высокие расходы зимой, а осенью и весной увеличивают траты до максимума лишь по 3,5% респондентов. Основной статьей затрат для граждан летом является отпуск. Его назвал каждый четвертый, 24%. Вместе с тем, каждому пятому дороже всего обходится ремонт квартиры или дома, а по 15% несут главные расходы на дачу и на летний досуг и развлечения. Среди других частых трат – ремонт автомобиля, праздники и шопинг. Как оценивают сами опрошенные, каждый пятый тратит летом примерно на 10-20 тысяч рублей больше, чем в другое время года. В конце выпуска курса валюты о погоде на сегодня. Доллар 82 рубля 17 копеек. Единая европейская валюта 94 рубля 84 копейки. Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Слушаю новости Павла Беседина, думаю, ну что ж, зумеры-то так подводят, я же тоже зумер, и как ж, ну, Паш говорит, что, ну, в России хорошие зумеры. В России все хорошо, все работают, все идут к целям. Я хочу сказать, что у нас третий час летнего открывается. И всем, кто только проснулся, и зуберам, и бумерам, и миллениалам, доброго, прекрасного утра. Шикарный понедельник нас ждет впереди. Сегодня, между прочим, 10 августа, Всемирный день льва. Да, World Lion Day. Я в честь этого нашел пару интересных фактов про львов. Это единственные кошки, которые живут большими социальными группами. Да, группа называется Pride. В ней может быть несколько взрослых самцов, самки и детеныши. Также лев может спать до 20 часов в сутки. Особенно после плотного обеда. В общем, настоящий профессионал по восстановлению энергии. И способны они разгоняться примерно до 80 км в час. Но ненадолго. Поэтому охота у них строится скорее на внезапном рывке, чем на марафоне. Такие вот дела у всех. Если есть знакомые львы, ну, самое время позвонить, поздравить. Главное, не разбудить. Впереди больше хитов Black Eyed Peas и Джей Балвин. Ритмо сразу после Fever Dream. Алекс Уоррен, делай громче это утро вместе с нами. Летим вперед.

One Stop Ritmo в летнем Европе Плюс. Мы точно не остановимся. Не остановимся тебя радовать как утром, так и вечером. У нас, например, есть для этого летний вайб с 8 до 10. Сейчас пару слов об этом. Летний вайб. Самые жаркие, самые летние хиты сконцентрированы у нас именно там. И тебе не нужно напрягаться и подбирать августовский плейлист. Мы уже все сделали за тебя, поэтому обязательно присоединяйся с 8 до 10 по будням летний вайп на Европе+. Ну и прямо сейчас небольшой тизер о том, какая музыка там звучит. Is My Mind, Крис Лейк и Абель Балдер. Прямо сейчас делай громче.

0: Двигаемся в слоу-моу вместе с группой «Градусы» в летнем Европе Плюс на ресницах. Впереди больше хитов, больше музыки. The Second Voice совсем скоро «Let Me Be», сразу после Джон Саммита и Инес «Crystallized». Ну и до гороскопа осталось всего ничего.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АО «Банк.РФ» в разделе «Ипотека».
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
10: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: гороскоп. В летнем У.
1: Поговорим о советах вселенной на этот понедельник. Гороскоп в летнему на Европе Плюс. Овны, исключите из своего словарного запаса на сегодня слово «невозможно». Тельцы, забудьте о скромности, звезды дают зеленый свет на любые знакомства. Близнецы, у вас появятся новые деловые контакты и интересные проекты. Раки, не миритесь с обстоятельствами, у вас достаточно сил, чтобы все изменить. Львы, самое время действовать решительно, несмотря на прошлые неудачи. Девы, не упустите шанс натворить каких-нибудь нелепостей. Весы – лучший враг хорошего, поэтому не перестарайтесь. Скорпионы – все, что вам нужно сегодня – максимум покоя и умиротворения. Стрельцы – лучше не суйте свой нос в чужие дела, могут прищемить. Козероги – сегодня вы можете позволить себе немного похалтурить. Водолеи, что бы вы сегодня ни задумали, удача с вами заодно. Рыбы – смело берите на себя ответственность за выполнение серьезных задач на работе. Вот что советует нам Вселенная. Впереди игра на повышение. Сразу после KDDK и Bambaleo и AGR Week успеем послушать прямо сейчас в летнему на Европе Плюс.
2: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
3: One sip.
2: Bad for me.
3: One hit.
2: Bad for me.
3: One kiss.

0: DDK, на радио номер один в России, Бамбалео. Совсем скоро у нас долгожданная игра на повышение, в которой ты можешь выиграть неплохую сумму денег, а также получить бонус 10 тысяч рублей от Озон Банка. Набирай 745-6565, код Москвы 495. Совершим прогулку по нашему денежному хранилищу, и если ты удачно откроешь ячейки, уйдешь не с пустыми руками. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
8: Жми больше всех на этой неделе.
7: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Больше хитов. Больше музыки.
1: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Для кого мы сегодня приоткрываем дверку нашего хранилища? Для Антонины. Тонь, привет тебе.
3: Привет.
2: Слушай, сегодня Международный день льва, если что. Я вот узнал в интернете.
3: Да-да-да, я
2: Что? Слышала?
3: Я тоже лев.
2: Ты лев по гороскопу? Ох как! Вот оно как получается. Все удачно. Все совпало. Но я, между прочим, но я не лев, честно говоря. Я водолей. Но львов обожаю. Львов обожаю. Львы это шикарно, это потрясающе. А я бы хотел спросить: у тебя какое любимое животное, если вот брать всех животных на Земле? Не только не домашних, а вообще вот мы берем всю вот эту вот флору, фауну.
3: Змеи?
2: С ума сойти. А почему змеи? Такие изящные, красивые.
3: Ну, я тоже в год змеи родилась.
2: Ага, вот так вот. Вот так вот. Лев, который родился в год змеи. Тонь, ну это шикарно. Это шикарно. Ладно, у нас самое время прогуляться по нашему хранилищу. Можно, если все сложится удачно, ты мало того, что заберешь денежки, которые найдутся в этих ячейках, так еще и бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка у нас случится сегодня. Но все должно пройти так, чтобы ты назвала все до определенной цифры, до секретной цифры. Если выше нее прыгнуть, то все денежки потеряются. Ты готова попробовать?
3: Да.
2: Ну, тогда погнали. У нас есть минутка на то, чтобы зайти в хранилище и открыть ячейки. Поехали. Мы начинаем с первой. Открываем первую ячейку.
0: 110 рублей.
2: Так, 110 рублей. Тонь, что делаем? Забираем, заканчиваем?
3: Ну, да. Нет, дальше.
2: Дальше, ну, хорошо. Согласен, согласен. Идем вперед.
0: 1800 рублей.
2: Ты смотри, какой прыжок сразу. 1800 рублей. А тут еще, Тонь, кое-что есть для тебя.
4: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: Ага. Во второй ячейке еще и бонус. То есть общий выигрыш сейчас. Это 11 800 рублей. Что делаем? Идем дальше или забираем?
3: Да, давайте заберем.
2: Ага.
3: Потому что я подсказки не слышала.
2: Хорошо, хорошо. Я понял. Слушай, ну, получается что? Поздравляю тебя. Выигрыш есть. Выигрыш есть. 11 800 рублей. Можем так ради интереса проверить, что было в следующей ячейке. Хочешь,
3: да,
2: попробуем?
3: Можно, можно.
2: Вдруг там стоп-игра и удачно, а может быть еще. Давай посмотрим. Итак.
0: 2660 рублей.
2: Можно было даже забрать чуть-чуть побольше, но тем не менее, знаешь, 12 800 рублей — это прекрасная сумма, с которой я тебя поздравляю. Тонь, ну шикарного августа. Пускай все получается, еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
3: Пока-пока.
2: Впереди больше хитов, впереди больше музыки. Тайм Импала уже нас ждет. Трек «Дракула» сразу после «Don't Be Shy», «Тиесто» и «Кэрол Джи» в твоих динамиках.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСФ согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: по будням с 7 до 10. Да, в финале этого часа Backstreet Boys, I Want It That Way. Великий, потрясающий, чудесный трек. Послушаем в финале этого часа сразу после Лютер от Кендрика Ламара и Сиза. Делай громче, летим в этот понедельник.
1: Реклама.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на compageta.t2.ru.
5: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
6: Все инструменты «ру» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «ру» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. УГРН 126-230-00. 1-90-68. Создано при участии ООО «Асим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
11: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ой, я просто обожаю под эту песню особенно просыпаться. I want it that way. Backstreet Boys на радио номер один в России. Летняя УО на этот понедельник завершается, но еще завтра и послезавтра, и в будние дни будет возможность выиграть подарочки. Летим вперед!
1: Европа плюс кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Павел Беседин. Приветствуем.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Саша. Доброе утро всем. Синоптики рассказали, что нас ждет в сентябре. Windows 10 снова признали небезопасной. И гигантского тунца поймали во Владивостоке. Далее подробности. Какая погода ожидает Центральную Россию в сентябре? Ответ на этот вопрос нашли синоптики. Если верить свежим прогнозам, в первый месяц осени нас ждет классическое бабье лето. По данным Центра погоды ФОБОС, среднемесячная температура будет выше нормы на 1,5-2 градуса. Осадков, наоборот, будет меньше примерно на 40%. При этом сейчас в Центральную Россию пришло похолодание. После 35-градусной жары столбики термометров опустились до отметки в 24 градуса. А предстоящие четверг и пятница могут стать самыми холодными днями в столице. Избавиться от Windows 10 снова рекомендуют специалисты в области компьютерной безопасности. Западные профильные СМИ напоминают о том, что компания Microsoft перестала выпускать обновления для этой версии операционки еще в прошлом году, поэтому она может быть небезопасна. При этом авторы материала отметили, что редмондский гигант все-таки продолжает в виде исключения выпускать для Windows 10 самые критичные заплатки. Они обязательны к установке всеми пользователями устаревшей системы. Цены на кабачки и баклажаны выросли за год почти на 30%. В этом сезоне они оказались одними из самых подорожавших овощей. Однако пик роста цен уже пройден, об этом пишет российская газета. Эксперты связывают подорожание с неблагоприятной погодой, сокращением урожая в южных регионах, плюс с ростом стоимости топлива и логистики. Сказалась также высокая зависимость рынка от импорта в межсезонье. При этом участники рынка уверены, что по мере массового поступления нового урожая стоимость овощей продолжит снижаться. Гигантского тунца поймали во Владивостоке. РИА Новости сообщает, что длина рыбины составляет 2 метра и 12 сантиметров. Теперь это официальный новый рекорд для залива Петра Великого. Предыдущий составил 2 метра и 8 сантиметров. Рыбаки во Владивостоке рассказали, что тунца еще не взвешивали, но это не так важно, потому что к этой рыбе в международной классификации применяется именно мера длины, а не веса. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 82 рубля 17 копеек. Евро тоже прибавил. За него дают 94 рубля и 84 копейки. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Дачи на Европе Плюс, Take Me There. Да, заберите меня обратно в летний уикенд. Наверное, сейчас у многих такие мысли в понедельник утром. Но ничего, расправимся легко с этим рабочим днем под лучшую музыку. Продвигаемся далее вместе с Мизмо, слышим Hello. И через пару минут здесь классный трек от Алана Уокера, Broken Strings на Европе Плюс. Всем отличного дня.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе+. По будням в 13 часов. Включай, слушай.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Есть дед.
9: Ну да, дед — это я.
8: И я дед Владика тоже.
7: Семейная комедия «На деревню дедушке 2».
10: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
11: У меня волосы коротковаты для плойки.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Давайте не будем ссориться.
11: Давайте.
7: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
12: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
13: УГР 121-27-00-76-29. Город Москва. 18+.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
15: Плюс.

0: музыкальные тренды этого лета от Mizmo. Hello называется вещица. 10 часов 35 минут в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Продвигаемся далее, не скучно, еще больше классной музыки заряжаем. Да, лучший саундтрек для летнего понедельника. Хужель впереди, Moving to the Sun. И дождемся Доминика Файка. Baby Doll, скоро-скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Готовься! На Европе Плюс Айс Квест!
9: У нас в Ростове-на-Дону?
8: Да!
9: У вас? Европа Плюс?
8: Да!
9: Айс Квест?
8: Айс Квест!
9: Прикольно!
8: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест!
10: С 4 мая по 28 августа.
11: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
12: Для любителей мороженого старше 12 лет.
13: Партнер проекта «Здоровые продукты».
14: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
15: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
16: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
17: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
18: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 30 минут без остановок впереди. С нами в это время Джон Саммит, Shades of Blue. Слышим Ави, Meet Me in the Dark. Али Фармен тоже здесь, Body Talk. Так, ритмичные хитов будем продвигаться в ближайшие 30 минут. Скоро стартуем нон-стопы. Это Европа Плюс.
1: Дебют недели «Тима белорусских мысли». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Номер один «Темор Сиди» «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 11 утра.

0: Джон Саммит на Европе Плюс, американский диджей и продюсер, который, кстати, когда-то начинал работать бухгалтером, но вот такой резкий поворот решил совершить, вроде получилось. Shades of Blue, классная вещица, в 11 часов 18 минут по Москве. Далее продвигаемся тоже очень ритмично, вместе с Акселом Ингрос услышим More Than You Know и дождемся классную новинку и очень интересный дуэт Madonna Martin Garrix, Bizarre, совсем скоро.
1: Реклама.
2: В АФБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АФБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике Эксимер бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
7: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
8: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс. Летний вайб. По будням с 8 до 10 вечера. Так звучит лето на Европе Плюс.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мадонна на Европе Плюс по-прежнему умеет удивлять даже в 2026-м. Вот такие дуэты может записывать. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Отличная вещица. Дальше продвигаемся вместе с Glass Animals. Услышим их знаменитый хит Heat Waves. И дождемся темы белорусских мыслей совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Амакс курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
6: Еврохит топ 40.
7: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
8: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
7: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
8: Подробности на europaplus.ru.
9: Больше хитов. Больше музыки.
10: 105.7 FM. 105.7 FM.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну а нам светит 30 минут лучшей музыки без остановок. Заряжаем нон-стоп на Европе плюс. Ловите в это время диджея Годжа, Джейсона Дерула, Мичико. Услышим One Republic, Connection. So lonely. Тедди Свимс тоже здесь, и Мистер Know It All. В общем, проведем время не скучно, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп, и это Европа плюс.
2: Реклама.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вот это ухватило!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в столице полдень.

0: продвигаемся далее в летнем режиме. Сегодня вечером, кстати, подключаем летний вайб. Не забывайте, в 20.00 горячий плейлист у нас будем заряжать, так что не пропустите. Пока же ждем Шакиру и Бёна Боя, главный футбольный хит этого лета, Дай Дай, и Медуза тоже здесь, Don't Wanna Go Home, через пару минут.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 20.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Амакс курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102 230 491 53 46. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва. 18+.
8: Больше хитов. Больше музыки.
9: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Плюс.

0: Шакира на Европе Плюс. Девушка, которая раз в какое-то количество лет выдает футбольные гимны. Кто-то еще, наверное, помнит «Вака-Вака». Теперь вот «Дай-Дай». Лет через 10 будет еще что-нибудь. Ну, ждем, да. Продвигаемся далее по-летнему. Впереди у нас «The Bowser». Услышим «Magnetic». И дождемся «Marshmallow» и «Portugal the Man». «Феникс» совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и пасмурно. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Началась эта история давным-давно.
5: Семейная комедия «Приключения. Последний богатырь. Колобок».
6: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
5: Главный замес года.
6: Это что за медвеёж?
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
5: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Если вдруг с машиной «Опа!» в телефоне цифры кнопой 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
10: Больше хитов. Больше музыки.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Маршмелло и Portugal The Man на Европе Блюз, Феникс. Ну, Маршмелло постоянно носит ведро на голове. Видимо, оно как-то помогает ему делать такую хитовую музыку. Ждем новых, конечно, хитов от него пока же. Ждем Мэткон, Бэггин и Стромай тоже здесь через пару минут.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
5: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящей.

0: Бэггин на финале этого часа. Дальше еще больше классных хитов будем заряжать в новом часе, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного дня.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Hitradio.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+. Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, здравствуй.
3: Привет, Юлия. Всем доброго дня. Правительство выделит 10 миллиардов рублей на поддержку ЖД-перевозок для АПК. В Ростове запланировано отключение холодной воды, и россияне рассказали о своем отношении к ипотеке. Об этом прямо сейчас. Правительство готовит проект распоряжения о выделении порядка 10 миллиардов рублей на поддержку ЖД-перевозок, направляемой на экспорт сельхозпродукции. Об этом пишут ведомости со ссылкой на источники, знакомые с работой зернового рынка. По словам одного из них, в условиях ограниченного судоходства в Азовском море это позволит переориентировать поставки на альтернативные направления из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей, из Сибири в порты Дальнего Востока. Статистика лесных пожаров в Ростовской области показывает тревожную тенденцию. По информации экологического вестника Дона, количество возгораний увеличилось на 33% по сравнению с прошлым годом. В прошлом году зарегистрировали 56 случаев, в 2024-м – 42. Причиной ухудшения ситуации ученые называют климатические условия. Чрезвычайная пожароопасность 5 класса держалась рекордные 137 дней. В Ростовской области запланировано отключение холодной воды. Как сообщили в Ростов-водоканале, они пройдут в левобережной части города и на Сельмаши. Так, с 9 утра 11 августа на сутки воду отключат на 1-й Луговой и 2-й Луговой. Причина – перед подключением отремонтированного участка водопроводной сети улицы Луговой. А с 9 утра 12 августа и до 8 утра 13 августа воды не будет в следующих границах. От Сержантова до Веры Пановой, от Металлургического до проспекта Сельмаш. Почти 30% опрошенных россиян сочли ипотеку самым стрессовым финансовым решением. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. 41% из них опасаются долгосрочных обязательств, около четверти переживают из-за возможного изменения доходов, 19% беспокоит вероятность роста сопутствующих расходов, а каждый седьмой признался, что испытывает дискомфорт из-за большого количества условий и документов. 52% опрошенных признали, что минимум дважды за последний год откладывали финансовое решение из-за опасений совершить ошибку. В конце выпуска курс валют на сегодня, погода на завтра. Доллар 82 рубля 17 копеек. Единая европейская валюта 94 рубля 84 копейки. Сейчас в Ростове плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 34 градусов. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн, Юлия Максимова.

0: Шикарный понедельник, потому что и лето продолжается с одной стороны, но уже и 10 августа. Сегодня день заботливого мужа, поэтому можешь его... конечно, поздравить. Может, таки через Европу Плюс, а самое главное сделать подарок, потому что в Ice Quest поучаствуют и получишь, например, хороший такой запас мороженого. Обязательно жди сигнал и дозванивайся, а еще жди гороскоп. Расскажу, что интересного на этот день звезды пророчат. Послушаем тоже крутые треки, например, «На ресницах». Также появится трек «To Steppin'». И совсем скоро «Talk to You». Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: на Дону онлайн.
1: Очередной понедельник, а это еще повод для того, чтобы составить свой Еврохит ТОП-40. Лучшие треки, горячие, ну и любимые, будут тобой отмечены, я уверена, поэтому заходи на сайт europaplus.ru. Голосуй, отмечай, и уже пятницу Алекс Манулов почитая все расскажет, кто же там будет номер один. Пока претенденты, обещан Talks to You будет, КДДК, ну и, конечно, номер один, который сейчас голосовал ты, Temper City, прямо сейчас лови на Европе Плюс.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: находясь в движении, танцую, передвигаемся дальше. По понедельнику звезды тут служат подсказка, как, чтобы легче прожить этот день, удачливый. Вот козерогам обратить внимание на что? Позволить себе можешь сегодня абсолютно все, а тем более немного похалтурить. Что ждать и делать с остальным? Ну, конечно, гороскопы раскрою, но прежде послушаем Кэрон Харрис. Рэй Далтон появится здесь, на Европе+.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: Максидом.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали! До встречи в Байк-центр!
8: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
9: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ «Банк Дом РФ» в разделе «Ипотека».
11: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Да ну онлайн. Гороскоп.
1: Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, исключите из своего словарного запаса слово «невозможно». Тельцы, забудьте о скромности. Звезды дают зеленый свет на любые знакомства. Близнецы, у вас появятся новые деловые контакты, интересные проекты. Раки, не миритесь с обстоятельствами, у вас достаточно сил, чтобы все изменить. Львы, самое время действовать решительно, несмотря на прошлые неудачи. Девы, не упустите шанс натворить каких-нибудь нелепостей. Весы, лучше враг хорошего, поэтому не перестарайтесь. Скорпионы, все, что вам нужно сегодня, это максимум покоя и умиротворения. Стрельцы, лучше не суйте свой нос, чужие дела могут прищемить. Козероги, сегодня вы можете позволить себе немного похалтурить водолей, чтобы вы сегодня вот не задумали, удача с вами заодно. И рыбы, смело берите на себя ответственность за выполнение серьезных задач на работе.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: А вот и наступил тот момент, который ждут многие. Сегодня даже в такой жаркий день, ну, в отличие от предыдущих, конечно, не сильно, но все-таки требующий какой-то сладости холодной. Поэтому запас мороженого ищем с пятницы, ждет себя. А я жду твой звонок. 320-105,7.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове облачно, плюс 32, по данным Яндекс.Погоды. Завтра переменная облачность, 34, днем ветер восточный, 3 метра в секунду и без осадков.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCBON».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
2: Реклама.
6: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
10: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
11: Категория 18+.
12: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
13: «Моя клиника».
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Сломалась! 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
0: 105,7 FM. 105,7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Итак, самый целеустремленный сегодня оказалась Маргарита. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Не хватает для счастья мороженого?
2: Да.
1: А лето жарит на самом деле. С кем будешь разделять вкусный подарок, если все-таки его найдешь?
2: С друзьями, с семьей.
1: Молодец, щедрая. Хорошая у тебя миссия. Ритм, давай искать. Пятницу спрятали с Камилой надежно. Возможно, ботанический сад, комсомольский сквер или парк Сохм. Помнишь?
2: Ботанический сад.
1: Уверенная, молодец.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Не было сомнений. Ты молодец, я тебя поздравляю и приятного аппетита желаю.
2: Спасибо большое.
1: У тебя семья и друзья насладятся, запас мороженого хватит. Ну а теперь еще одна добрая миссия, нужно перепрятать. Ты готова?
2: Да.
1: Выбирай элеватор, мегапарк или грибной канал.
2: Грибной канал.
1: Засчитано. Тебе отличного продолжения лета и слушай Европу Плюс.
2: Спасибо.
1: Вот такая вот уверенная в себе Маргарита. Молодец. Но мы перепрятались с ней, поэтому завтра по сигналу звони и ищи свой запас мороженого на грибном канале.
3: Спонсор розыгрыша – здоровые продукты. ИП Нефёдов ДН.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: Итак, можно обращаться сегодня к любимым мужьям, еще Всемирный день Льва. Совпадений не думаю, но день заботливого мужа, 10 августа, это понедельник, скрасть, пусть какая-то романтика и хороший вечер. Поэтому желаю тебе искренне этого и классного настроения. Европа Плюс будет стараться, Сабрина Карпентер закроет этот час, ну а я, Юлия Максимова, вернусь завтра. И по традиции желаю тебе побольше движения в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
10: Взломать сейф в «Бригаде У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
11: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Класс. Давайте знакомиться. Что у вас по географии слушателей Европы Плюс?
17: Термобутылка бригады У.
18: Маленькая пижа... колонка для пижа... больших хитов.
17: Пижама.
18: А у меня? Не расстраивайся. Звони в другой раз.
16: Да, молодой человек, вам надо еще поиграть.
19: Откуда ты свой?
20: По утрам объединяем города.
21: В команды.
20: И зарабатываем подарки.
21: Командами.
22: Откуда ты?
16: From.
22: Играем в бригаде У на Европе Плюс.
21: Потому что...

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.

0: Пенни Брой плюс Дати. Такая вот душевная история. Отличный трек, который, мне кажется, просто отлично вписался бы и в наш чарт Еврохит ТОП 40. Но, кстати, все подробности хит-парада Евро плюс на нашем сайте. Там же не забываем поддерживать любимые хиты в режиме 24/7.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни-бомбар с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГР 121-470-76-29. Город Москва. 18+.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Оп. Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
11: Я терминатор!
10: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
12: Для зрителей старше 18 лет.
13: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
14: Европа.
1: Плюс.

0: Собственно говоря, Кайза. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Клан Карусель, Аве. Будет и Френч Монтана. Тот самый хит, хит своевременный, хит бодрящий. Да, то, что нужно для понедельника. Ждем Ever Since You Left Me.
1: Реклама.
2: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация.
5: Копатыч, у нас проблемы!
4: Смешарики сквозь вселенные.
6: Чего? Весело?
7: Весело.
4: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
9: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно. Оп.
10: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
11: Я терминатор!
10: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
12: 18+.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: отличные хиты у нас прямо по курсу. Это Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else. Kungs, их запоминающийся хит Galaxy. Тот самый трек, который, уверен, ждут многие. Называется он Mr. Know-It-All. Это Teddy Swims. Ну, разумеется, не только они составят нам компанию. Следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером.
6: Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
12: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
13: Европаплюс.ру.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Cosmo и красивая история под названием Hello. Просто понятно и без перевода. Да, присоединяюсь, конечно, всем привет, отличного, легкого, главное, понедельника с Европой плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот Чимин, участник BTS, у нас впереди. BTS, у которого сейчас горячая пора, мировой тур до 16 августа. Они выступают в США, а потом будет Канада. Финальный аккорд только 16 марта на Филиппинах. Да уж, не расслабишься.
1: Реклама.
2: В АФБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АФБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: В Магнит Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой Магнит Плюс протеиновый батончик НАЦ с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
7: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
8: Все подробности на сайте europaplus.ru.
9: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хит, а диджей Гоша, Джейсон Дерула и Мелоди. Ну а дальше на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше хитов, еще больше музыки. Ждем Медуза, ждем Оливия Дин, поет Сандес Барретт и Джейден. По-моему, отличная компания.
1: Реклама.
2: Боб, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Паузу учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ты не много от тех, кого услышим в следующие 30 минут на Европе плюс. Это Дон Диабло, Радио Бэйби. Очень трогательная история Райдит от Джей и Шон. Темпор Сити на подходе с хитом Self-Aware. Напомню, именно Темпор Сити сейчас выше всех у нас в чарте. Именно с этим хитом Self-Aware.
2: Реклама.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру. 12+.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
17: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Magnetic, да, The Pause на Европе Плюс. Всем привет, отличного понедельника, отличного и легкого. Ну и через пару минут с нами уже Алан Уокер и красивая история под названием Broken Strings. Напомню, 21 неделя в Еврохит Топ 40. Это немало, скажу я себе. 21 неделя в чарте и сейчас 17 место. Но посмотрим, какое будет у Broken Strings по итогам этой недели. Но все узнаем только в пятницу.
1: Реклама.
2: Готовься на Европе Плюс. Айс Квест.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Айс Квест?
2: Айс Квест.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: Окрутись, Айс еще круче!
10: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
11: Амакс-курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита», ОГРН 102-230-491-5346, Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
12: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
13: «Максидом».
14: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
15: УГРН 121-24-076-29. Город Москва. 18+.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
19: Да.
18: Самых разных стилей.

0: Тишина, вот через пару минут, быстрых минут, Тиесто, да, тот самый Тиесто, который умеет, знает, как сделать абсолютный дэнс-хит. Вот из Beautiful Places он явно попал в самую цель. Тиесто у нас впереди, но сначала.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону сейчас облачно и 34 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
6: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
10: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
9: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
11: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
13: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Baby Doll на Европе Плюс Доминик Файк. Да, у этого парня было, мягко говоря, непростое детство. Несмотря на это, мать Доминик Файк поддерживала его увлечение музыкой. И уже в 10 лет Доминик играл на гитаре, причем осмысленно. И, опять же, причем сам освоил этот инструмент. Но он еще и актер, снимался в «Эйфории», напомню. В общем, человек разносторонний и талантливый. Baby Doll, Доминик Файк на Европе Плюс. 16:50 в Москве. Всем отличного и легкого понедельника. Идем дальше.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону.
4: Для детей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Это новости на Европе Плюс. Российские банки

0: марта будут блокировать переводы по новому признаку. В Ростове на несколько дней отключили горячую воду, и почти 40% холостяков избегают вопроса о женитьбе. Подробности далее. С 1 марта следующего года банки смогут останавливать переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносную программу. После блокировки операции у человека запросят подтверждение платежа. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что чаще вредоносные программы встречаются на устройствах с Android. Они могут маскироваться под обычные приложения, в том числе банковские. Насторожить должны программы, которые требуют слишком многого разрешения, а также ситуации, когда смартфон сам отправляет сообщения, совершает звонки или включает камеру-микрофон. При подозрении на заражение эксперты советуют с другого устройства сменить пароли от важных сервисов, сохранить необходимые данные, затем сбросить настройки смартфона. Также рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения с ненадежных источников. В Ростове до 13 августа отключили горячую воду в домах Первомайского района. Работы проводятся в рамках программы модернизации переоборудования сетей на улице Пановой. Без горячей воды на 4 дня остались проспект Сельмаш, проспект Шолохова, улица Металлургическая, Селиванова, проспект Мира, улица Новая, Ильича, Поляничка, Инструментальная. Подать горячую воду обещают 14 августа. В Ростовской области из-за ливней в зоне подтопления оказались 5 районов. Об этом свидетельствуют данные регионального ГУМЧС. В области в течение недели ожидается неблагоприятная погодная обстановка. Жара сменится дождями, ливнями и грозами. В зоне подтопления оказались Заветинский, Ремонтинский, Печенокопский, Сальский, Орловский районы. Кроме того, в регионе действует в 21 муниципалитете противопожарный режим. В связи с чрезвычайными и высокими классами пожароопасности и сильной жарой существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами. В случае необходимости звоните по номеру 112. Практически каждый второй холостяк, услышав вопрос о женитьбе, предпочитает уйти от прямого ответа. Систематическое давление со стороны близких испытывают многие участники опроса. Регулярно сталкиваются с намеками о необходимости найти пару, треть холостяков. Еще 9% заявили, что ощущают такое давление очень сильно. Таким образом, в совокупности 40% находятся под постоянным прессингом со стороны родственников и друзей. При этом исследование показало определенное противоречие во взглядах мужчин. Открыто признают, что хотят серьезных отношений лишь 47%, остальные хотя бы раз говорили, что отношениям сейчас не нужны, хотя выяснилось, что в глубине души они мечтают встретить такого человека. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 82 рубля 17 копеек, единая европейская валюта 94 рубля 84 копейки. В Ростове 34 тепла, облачно по данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность до плюс 34. Далее на Европе Плюс, Алекс Манойлов.
1: Европа Плюс для детей старше 12 лет.

0: Burna Boy, Die Die. Вот слушаешь и как бы сразу переносишься в недавний чемпионат мира по футболу. Кстати, очень крутое выступление у Шакиры было в перерыве финала чемпионата мира. Наверное, самое яркое. Да простят меня фанаты BTS. Ну, и, кстати, BTS-то тоже выступили очень даже мощно, были на высоте. Это абсолютный факт. 17 часов 21 минута в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Отличного понедельника. Идем дальше.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, /31-10.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
13: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
14: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
15: Амакс-курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102 230 491 5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Это был Дати. Просто запомни. Дати. Take me there. Дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Леони, Калум Скотт, Naked и однозначно хит лета 2026. Talk to you. И это будут Another.
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону сейчас облачно и 34 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота «Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота «Римстрой».
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
7: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
8: «Моя клиника».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нужен эвакуатор? Звони 300-0-2020.
10: Еврохит ТОП-40.
11: Алекс Мануйлов.
0: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
12: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
13: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
14: Подробности на europaplus.ru.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Talk to You. Абсолютно летний хит, в этом нет никаких сомнений. Но еще больше летней музыки нас уже ждет впереди, уже ждет этим вечером на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: europaplus.ru.
16: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
15: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
16: Заходи на сайт europaplus.ru и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
15: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
16: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
17: 12+.

0: Его плюсы и Evanescence. Да, ставим знак равенства, говорим Эмили. А определенное количество, энное количество лет назад у них вышел дебютный альбом. Само собой разумеется, и он стал сразу же топом во многих чартах мира. И сами Evanescence, короче говоря, шокированы были этим обстоятельством. Evanescence в конце этого часа, ну а дальше у нас больше хитов, больше музыки. Идем только вперед.
1: Европа плюс пати. Больше ритма, больше драйва.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 18:00 в Ростове-на-Дону.
3: Европа Плюс Ростов-на-Дону.
4: Для детей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова, и это новости на Европе Плюс. Китай намерен расширять международное использование юаня. В Ростове отключение воды, и почти половина россиян используют искусственный интеллект на работе. Подробности далее. Народный банк Китая заявил о намерении продолжить расширение международного использования юаня в рамках нового 5-летнего плана. Регулятор также пообещал сохранять стабильность курса китайской валюты. Китайские власти рассчитывают увеличить использование юаня в международных расчетах, торговле и финансовых операциях. Одновременно Пекин намерен развивать трансграничные платежные механизмы и укреплять позиции национальной валюты на мировом рынке. Расширение роли юаня является частью долгосрочной стратегии Китая по снижению зависимости от иностранных валют международной торговли. Завтра с утра в Ростове за подключение отремонтированного участка водопроводной сети две улицы останутся на сутки без воды. Как уточнили в администрации города, речь идет об улицах 1 и 2 Луговой. Воду отключат с 9 утра завтрашнего дня до 9 утра 12 августа. В центре Ростова в августе расширят зону платных парковок. Так, с завтрашнего дня в зону платных парковок войдут новые участки на улицах Серафимовича и Тургеневской. На Серафимовича между домами номера 8.

0: 56-94 организуют 8 платных парковочных мест, а возле дома номер 94 появится одно место для автомобилей, которыми управляют люди с инвалидностью. На улице Тургеневской на участке от дома номер 75 до 89 откроют платную парковку на 18 мест. В Ростовской области подвели итоги регистрации новорожденных за начало августа. Специалисты ЗАГСа собрали список самых необычных имен, которые родители дали своим детям. Лидером среди редких женских имен стала Захро, арабский вариант имени Захра. Что касается мальчиков, необычным лидером оказалось имя Тимир. В списке редких мужских имен также встретились Орек, Афанасий, Алексер и Варус. При этом классика по-прежнему в почете. С начала года среди новорожденных девочек лидируют София, Анна, Мария, Варвара и Василиса. У мальчиков самыми популярными имена стали Михаил, Александр, Артем, Иван и Матвей. Инструменты искусственного интеллекта в своей профессиональной деятельности уже применяют 48% россиян. Чаще всего искусственный интеллект применяют для задач, связанных с текстами, поиском информации, подготовкой презентации, отчетов и деловой переписки. Наиболее активно нейросетями пользуются молодые специалисты. Работодатели пока не всегда прямо указывают такие навыки в вакансиях, но искусственный интеллект уже начинает влиять на рынок труда. Так, 8% опрошенных заявили, что встречали владение нейроинструментами как обязательное требование. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 82 рубля 17 копеек, единая европейская валюта 94 рубля 84 копейки. В Ростове 32 тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно с прояснениями, плюс 34. Далее на Европе Плюс, Алекс Манойлов.
1: Европа Плюс для детей старше 12.

0: Хейва и Meet Me in the Dark прямо сейчас на Европе Плюс. Столица уже 18.21. Приветствую всех, кто меня слышит. Это Фомин. Я вернулся, как Карлсончик дорогой, обещал и сделал это. Ну и этот вечер я буду, естественно, с тобой, чтобы тебе было хорошо и приятно. Ну а приятно будет в 20 нулями вдвойне, потому что будет летний вайб. Будем чилить, отдыхать, наслаждаться. И что-то мне подсказывает, что не так много у нас выпусков с вами осталось. Об этом мы чуть позже поговорим обязательно. Все расскажу, доложу. Но прежде давайте напомню о том, что в ближайшее время тоже будет много классной музыки, чтобы можно было выбираться уже в сторону дома под классный саундтрек. Time Impala, трек, который долгое время занимал первую строчку нашего еврохита «Дракула». Прежде появится «Медуза» и один из лучших припевов нашего эфира на данный момент «Don't Wanna Go Home». Скоро.
1: Реклама.
2: Баб, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Обсудите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-47-41, 16+.
9: 22.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
4: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
5: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
6: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Больше хитов.
10: Больше музыки.
11: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Первая строчка главного чарта страны Еврохит ТОП-40, причем заслуженно. Это Тайм Импала и Дракула прямо сейчас здесь на Европлюс. Ну, я надеюсь, что эти ребята подарят нам еще пару суперхитов, которые доберутся до вершины нашего хит-парада. Было бы, конечно, очень круто. Ну и, естественно, вообще, в целом, когда появляются новые треки в нашем эфире, мне всегда приятно, мне всегда хорошо и всегда хочется сыграть их для тех, кто слушает радиостанцию номер один в России. Кстати, впереди один из свежих треков нашего эфира — «Мадонна, королева поп-музыки», совместно с диджеем, который неоднократно был лидером DJ Mag Top 100. Долгое время он был, ну, года три, по-моему, занимал вершину. Это Мартин Гаррикс, «Bizarre». Но прежде Алесса, еще один участник, так сказать, движения танцевального. Ну и, естественно, есть он тоже в Billboard Hot 100. Послушаем его «Falling» уже скоро.
1: Реклама.
2: Готовься на Европе Плюс. Айс Квест.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Айс Квест?
2: Айс Квест.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта — здоровые продукты.
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
11: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
12: Максидом.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
15: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
17: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Если вдруг с машиной — опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
19: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
20: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
21: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: летняя история на все 100% прямо сейчас на Европе Плюс. Это Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Ну что, лето продолжается. И действительно, буквально через час 10 у нас в эфире появится летний вайб. А там мы послушаем чиловую музыку. Легкую, солнечную, хорошую. Оставайся.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
15: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
16: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
17: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Семь вечера в Москве. Игорь Акулов в студии. Новости принес. Игорь, привет, рассказывай.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Костя, привет, всем добрый вечер. Ставки по вкладам в России продолжают расти. В Автомобильном союзе предложили обучать школьников правилам дорожного движения с 5 класса. И в России начали тестировать поезд с беспилотной системой. Подробности далее. Социальный фонд России сообщил, что россияне могут оформить оплачиваемый больничный в течение 30 календарных дней после увольнения. Выплату можно получить, если больничные открыты из-за заболевания или бытовой травмы. Размер выплаты составит 60% от среднего заработка за 2 предыдущих года. В случае, если в предыдущие 2 года сотрудник находился в декрете, отпуске по уходу за ребенком или проходил военную службу, эти периоды можно заменить на более ранние для увеличения суммы выплаты. Ставки по вкладам в России продолжают расти. Это связано с обострением конкуренции между банками за ликвидность на фоне летнего сезонного спада активности вкладчиков и возросшего интереса россиян к фондовому рынку. Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших банках на 5 августа достигла максимума с марта 13,76% годовых на 3 месяца, что связано также с изменившимися ожиданиями от снижения ключевой ставки Центрального банка. В Национальном автомобильном союзе предложили обучать школьников правилам дорожного движения с 5 класса в рамках курса ОБЖ. Также предлагается учитывать экзамен в качестве сданной теории при обучении на водительские права. Соответствующее обращение уже направлено в Минпросвещение, где заинтересовались инициативой и прорабатывают вопрос. По мнению специалистов, это позволит снять проблему со стоимостью автошколы и снизить дефицит водителей. В России начали тестировать поезд «Ласточка» с беспилотной системой управления высшего 4-го уровня автоматизации. Он будет ездить без машиниста в кабине, а управляться оператором из диспетчерского центра. Один машинист-оператор сможет одновременно контролировать до 4 поездов, подключаясь к системе в случае внештатных ситуаций. При этом система полностью российская и не имеет аналогов на мировом рынке. И агент отменил чужую бронь в спортзале, чтобы зарезервировать место своему хозяину. Австралиец попросил ей помочь записаться на тренировку в фитнес-зале.

Зал, однако агент обнаружил уязвимость в системе бронирования, позволявшую отменять чужие записи, и воспользовался этим, чтобы продвинуть хозяина в листе ожидания. В итоге и признал ошибку, извинился и пообещал больше не отменять записи других пользователей. И я расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 82 рубля и 61 копейка, евро 95 рублей и 29 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

Европа.

0: И как хорошо даже в понедельник. Особенно вечером, правда, ведь с такой музыкой. Боб Синклар, Кайза, прямо сейчас для всех, кто проводит вечер с моей компанией. Это Фомин, здрасте, I Can Wait. Ну и что? Дальше, конечно же, будет больше хитов и больше музыки. Но прежде напомню о том, что в 20:00 по столичному стартует летний вайп. И, естественно, там мы будем чилить, отдыхать и расслабляться после первого рабочего. Это всегда приятно и хорошо, поэтому ни в коем случае не пропусти это. Ну и в ближайшее время рекомендую еще один летний трек и мною очень любимая история. Это The Bowser, Magnetic, ну а также Hunter X, Golden.
1: Реклама.
2: Боб, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
2: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
8: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
9: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
13: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Сломалась. 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
15: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
16: Я бы послушал.
15: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
16: Ну ок, я бы сыграл.
15: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
18: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
19: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Люблю на все 100% этот трек, и уверен, я не один такой. The Bout и Magnetic на Европе Плюс прямо сейчас в столице 19.34. Приветствую всех, кто слышит меня. Ну и говорю, что в следующий понедельник в это время вы меня еще будете слышать, а в 8 появится уже вечернее шоу «Rush». Вот такая вот история. Да, в общем, ребята возвращаются, и 17 числа они будут в эфире обсуждать с тобой самые интересные темы, поэтому «Rush» ни в коем случае не пропусти в 20.00 в следующий понедельник. Ну а в 7 утра, естественно, не пропускай ни в коем случае... Бригаду, да, все будет обязательно. Поэтому ни в коем случае не забывай об этом. Скоро все будет.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону вечером будет облачно и до 28 градусов тепла. Завтра в городе малооблачно, днем до плюс 34, утром 27 тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
5: Почему сразу сам топай?
6: Потому что топит совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
7: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
13: «Моя клиника».
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Больше хитов. Больше музыки. FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Трек только что здесь, на радиостанции номер один в России. Это Мизмо и Hello. 100%. Вот прям на все 100, что возможно, именно в этом треке собрано. Ну и, кстати говоря, этот трек ты можешь слушать в своем радиоприемнике. Например, добравшись до дома, можешь слушать всю эту историю в умной колонке. Ну, либо скачай новое приложение Европа Плюс, Радио Хаб, свой смартфон, и вообще будешь 24 часа в сутки в курсе всех событий, в курсе всей музыки, которая у нас играется. Ну, и еще и можешь смотреть прямую трансляцию 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Легко и просто. А бонусом, причем бонус жирный, большой, из 8 пунктов, дополнительные потоки, целых 8 штук, чтобы твое настроение всегда было при музыке. Ну, в общем, обязательно что-нибудь в этом найдешь, поэтому попробуй, скачай. Ну и, естественно, оставайся с нами всегда. Но и до финала этого часа с нами. One Republic, Alesso, послушаем If I Lose Myself, но прежде Kygo, ну и классный трек Hold On Me. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, а у Сбербанк Лизинг до 31 августа. Не оферта.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на accountogeta.t2.ru.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Вот это ухватил!
15: Ура! Купила! Мое!
16: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
17: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
18: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.
19: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
20: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
19: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений.
21: 12+.

0: финал очередного часа здесь, на Европе Плюс, One Republic, Alessa, If I Lose Myself. Классный трек. Ну и впереди 120 минут безупречной музыки, летней музыки, солнечной музыки. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь вечера в Москве.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Летний вайб.
2: Ну что, если есть возможность, сделайте приемники погромче. Время пришло. Летний вайб на Европе Плюс стартует. 120 минут легкой солнечной музыки для того, чтобы расслабиться после первого рабочего. Естественно, делаем это вместе. Каждый будний вечер здесь на Европе Плюс. Фомин, приветствую всех, кто меня слышит. Ну и говорю, что у нас с вами последняя неделька осталась. Дальше возвращается шоу. Не забывайте о том, что дальше с 7 вечера в эфире будет «Rush», и об этом мы еще побеседуем не раз до конца этой недели. Пока же давайте расскажу, кого ждать в ближайшее время здесь, на Европе Плюс, в летнем вайбе. В первой части обязательно появится Пако Версаль. Его невероятно красивая история под названием «Unwind». Прежде Йонасу и «Black Magic». Это для тех, кто хочет повеселиться, потанцевать, может быть, подвигаться, ну или поерзать где-нибудь на стуле, такое тоже возможно. Ну а начинаем историю нашу с ночных рассказов. Да, Night Feels прямо сейчас от Арко, поэтому стоит прибавить звука и получить удовольствие.

0: Идикей Бамба Лейло прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну что, 20:19 в Москве. Надеюсь, к этому моменту уже все отработали, закончили с рабочими вопросами в этот понедельник. И надеюсь, что этот понедельник был для всех легким, как перышко. Надеюсь, что все прошло легко и просто. Ну и завтра будет все то же самое, легко и просто. Если ты будешь с Европы Плюс слушать музыку, да, получать удовольствие, саундтрек, мы приготовим для тебя лучший. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю играем для тебя лучшую мировую поп-музыку, ты знаешь об этом. Ну а вот с 8 до 10 каждый будний вечер мы играем солнечную летнюю музыку. И, естественно, я продолжу это делать и в ближайшие 15 могу порекомендовать ATFC с треком You Got Me, прежде Rex Orange County, один из любимейших моих треков летнего вайба, называется он Amazing, если кто-то не слышал, настоятельно рекомендую, я вот прям вот сажусь, закидываю голову назад, закатываю глаза и кайфую. Летний вайб.
1: Реклама. В Магнит Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Есть дед.
6: Ну да, дед — это я.
5: И я, дед Владика, тоже.
4: Семейная комедия «На деревню дедушке 2».
7: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
8: У меня волосы коротковаты для плойки.
4: Возрастное ограничение 6+.
9: Давайте не будем ссориться.
8: Давайте.
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Оп. Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
11: Я терминатор!
10: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
12: Для зрителей старше 18 лет.
13: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
14: УГРН 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вот звучит вечер понедельника вместе с Европой Плюс. Peace, Honey и Show Me Love в летнем вайбе на Европе Плюс, 20:35 в Москве. Всем, кто влился в нашу компанию, большой привет, это Фомин, и мы с вами слушаем сегодня легкую, красивую музыку после рабочего понедельника. Идеально просто. Но тяжело иногда бывает в первый рабочий, особенно осознавать то, что все закончилось и впереди целая рабочая неделя. Но ничего страшного, я думаю, что для этого у нас есть много всего, что стоит учитывать, например, летнее У, по утрам классные игры, крутые подарки, вечером вот летний вайб для того, чтобы расслабиться, целый день лучшая мировая поп-музыка, в общем, все идеально. Ну а со следующей недели вернутся шоу, и бригада У обязательно вернется, и Rush тоже, и многое другое тоже появится в эфире, поэтому ни в коем случае не пропусти новый сезон. Подробности, конечно же, будут на нашем сайте europaplus.ru. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону вечером будет облачно и до 28 градусов тепла. Завтра в городе малооблачно, днем до плюс 34, утром 27 тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
6: Ну ок, я бы послушал.
5: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
6: Ну ок, я бы сыграл.
5: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
7: Disco X on my

0: просто, а, ну, хит на все времена. Это бенгер для всего мира. Мия прямо сейчас на Европе Плюс. Bad Girls. Ну что, клип они сняли на этот трек еще круче. Если ты не видел, я тебе даже завидую. Серьезно, посмотри. Обалденно. Ну и до финала этого часа из обалденного, один из моих любимейших треков нашего эфира и летнего вайба в том числе, это Post Malone, Sway Lee. Послушаем Sunflowers. О, это невероятный трек. О, это красивейший трек. Поэтому рекомендую настоятельно. Ну а также Pink Panthers и Stateside. Скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
4: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Летний вайб.
1: Чилим по-летнему на Европе Плюс.

0: Вайба на Европе Плюс. Завершаем его вместе с Pink Panthers и Stateside. Впереди еще целых 60 минут летней музыки для того, чтобы почилить, отдохнуть после первого рабочего, ну и вообще получить удовольствие. Поэтому погнали вперед.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве.
3: Европа Плюс. Летний вайб.
2: Вечерний чилл продолжается вместе с летним вайбом на Европе Плюс. Меня по-прежнему зовут Фомин, и я уверен, тебя тоже кто-нибудь сейчас куда-нибудь зовет, а ты не ходи. Оставайся с нами, чтобы послушать классную солнечную музыку, отдохнуть после первого рабочего дня, ну и, естественно, настроиться на новый рабочий завтра. Но об этом чуть позже, пока давай закончим с этим днем. Ну и дальше. Дальше, естественно, буду говорить о музыке, для того, чтобы ты представлял, чего стоит ждать, на что настраиваться. Например, Charli XCX и Билли Айлиш, послушаем Guess. Прежде, о господи, что за песня, что за хит, что за трек. Это просто бомбическая история от Макмиллера и Empire of the Sun. Это The Spins. Я просто обожаю эту историю с этими ну, в общем, там и подпеть тоже можно будет. Ну, а начинаем со всем знакомой истории Ebon Hollow прямо сейчас.

0: слушаешь летний вайб на Европе Плюс. Приветствую. В столице 21.19. Ну и, конечно же, у нас огромное количество еще впереди классной музыки. Но прежде, конечно, хочется напомнить о том, что можно не только по вечерам настраиваться на новый день, да, как я чуть ранее говорил, можно еще и с утра пораньше. Вот прям вот с корабля на бал практически проснулся и сразу же запрыгнул в вагон, где происходит то, что называется утренним чудом. Летнее У завтра с утра с 7 до 10 по столичному, а там игры крутые, подарки, музыка, лучшая мировая компания. Ну, в общем, все, что так необходимо по утрам, все это обязательно будет. И самое интересное, вот, ну, компании, когда я говорю, да, это не значит, что к тебе кто-то будет приставать. Ну, то есть всегда такое бывает, с утра проснешься, и кто-то тебе там, бап, там, ой, вы там, еще что-то. Ну, то есть вот это вот все начинается, и такой начинаешь, господи, ну, только вот проснулся, дайте мне буквально 5 минут на утренний кофе, и я все, я готов ко всему, я пойду горы там сверну, я пойду дракона убью, если надо, я завалю все, я посажу сад, все, что захотите, только дайте мне 5 минут. И вот с утра никто тебя не будет доставать, если ты включишь Европа Плюс. Ну, условно, никто тебе не будет: слушай, давай, слушай вот это, давай вот это поиграем с тобой. Нет, захочешь — поиграешь, нет — просто будешь слушать. Это здорово, это круто. Ну и, конечно же, из здоровского есть кое-что, что, мне кажется, заставит тебя хотя бы немножко взбодриться сегодня вечером после рабочего дня. Возможно, я думаю, легко, потому что музыка там просто бомбическая. Эйва и Meet Me in the Dark, прежде один из главных хитов прошлого лета, ну, для меня лично и для моего сына в том числе, это Crystal Notion, послушаем The Days. Ну и не забывая про Тайдолу, Канье Уэста и Скриллекса. Эго Бет.
1: Реклама.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+. Оп.
5: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
6: Я терминатор!
5: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
7: 18+.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Последняя история в нашем Еврохит ТОП 40 прямо сейчас в твоем радиоприемнике в летнем вайбе Ava и Meet Me in the Dark. Кстати, поддержать эту историю можно на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Неделя стартовала, новая неделя, значит, все счетчики по нулям. Голосуем, поддерживаем, ну и ждем пятницы для того, чтобы выяснить, кто у нас будет лидером нашего хит-парада. В пятницу, естественно, в последний рабочий с 14 до 16 по традиции Алекс Манулов появится, расставит всем по местам, ну и, конечно же, даст все это послушать.
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону вечером будет облачно и до 28 градусов тепла. Завтра в городе малооблачно, днем до плюс 34, утром 27 тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Как я люблю эту песню, как я люблю этот проект. Groove Armada и My Friends прямо сейчас на Европе Плюс, 21.49 в Москве. Ну, в общем, остается у нас не так много летнего вайба. До финала этого часа пару песен, но каких? Это Джеймс Бэй и Джон Батист. Послушаем Sunshine in the Room. Невероятный трек. Рекомендую обязательно. Летний вайб.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Европаплюс.ру.
5: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
4: Заходи на европаплюс.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 10.

0: Вот что получается, когда встречаются топовые артисты. Мадонна, королева поп-музыки, и диджей, который долгое время, если точнее, года 3-4, по-моему, занимал первое место авторитетного Billboard Hot 100. Нет, DJ Mag Top 100. Да, вот так вот будет точнее. Мартин Гаррикс, Bizarre, только что здесь, на радиостанции номер один в России. Продолжаем с вами, так сказать, отмокать после первого рабочего. Ну, бывает, бывает. Лично у меня первый рабочий выдался достаточно легким. Надеюсь, что у тебя тоже все прошло сегодня гладко и красиво. Ну и завтра второй рабочий. Об этом тоже стоит помнить. Но тут есть одно большое но. Здесь уже будет помогать тебе летнее У. С утра пораньше. Музыка, игры, подарки. В общем, все, что так нужно по утрам. По утрам, кстати говоря, музыка. Музыка какая подходит? Ну, например, градусы на ресницах подходят. Мне кажется, подходит. Ну и вечером тоже идеально слушается. Вот послушаем буквально через пару минут. Также послушаем Кнарза Баркли и его Crazy. Ну и Алан Уокер, Изабелла Малкман и Кейтрин Орайн. Broken Strings. Скоро.
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов.
2: Дебют недели. Тима белорусских мыслей. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер один. Темпер Сити. Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама.
5: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
1: Еврохит ТОП 40.
2: Алекс Манойлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
7: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
2: Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
7: Подробности на europaplus.ru.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
9: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: готово. Продолжение. Целых 45 минут. Молчу как рыба и вместе с тобой слушаю только лучшую мировую поп-музыку. А сейчас ты поймешь, почему только лучшую мировую поп-музыку. Потому что Time Impala и Jenny Dracula. Трек, который отметился на вершине Еврохит Топ 40 и провисел там, по-моему, 4 недели. Есть еще претенденты на первую строчку нашего Еврохита и мною любимый проект, мною любимая история The Bouse, Magmatic. Ну и еще один, номер один. Да, команда, которую все знают, все любят и все ценят за ее невероятные треки. BTS, Swim. Музыка будет абсолютно разной, но одинаково любимой, поэтому оставайся с нами. Это Европа Плюс, мы идем вперед.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44741, 16+.
6: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 11.

0: Кевин в этом сезоне, конечно, выдал. Выдал супербомбу, и прямо сейчас эта супербомба играет в твоем радиоприемнике. Там Эмбала и Дракула. Классный трек, который несколько недель подряд находился на первой строчке нашего Еврохит ТОП-40. Ну, в общем, будем ждать от него новинок. Ну, а в ближайшее время дождемся свежую историю от Айовы. Мы скоро. Оставайся с нами.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

Ой, господи, кто у нас в эфире? Обожаю эту девушку. Да, британская певица Оливия Лорен-Дин. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Да, 4 премии Брит, премия Грэмми за лучшее нового исполнителя. Вот такая вот история у нас с вами. И я думаю, что этот трек точно должен добраться до вершины нашего еврохита. Голосуй europaplus.ru до пятницы времени. Во, ну очень много, можно в любой момент зайти, можно хоть каждый день заглядывать, голосовать за своих любимчиков, ну и, конечно же, в пятницу слушать, что у тебя получилось. Все это будет происходить с 14 до 16 по Москве, здесь на радиостанции номер 1 России. А Оливия 1 должна стать номер 1. Ну а в ближайшее время есть еще один трек, который также может добраться до вершины, это Боб Синклар и Кайза, I Can Wait, скоро.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И на очереди классный трек от Мизмо. Hello. Так звучит лето 26-го года вместе с Европа плюс. Прежде Терри Свимс, мистер Know It All. Ну а распечатаем новый час вместе с Али Фарбен, Рене Миллер, Борита. Ну кайф ведь, правда. Оставайся с Европой+, скоро все будет.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет! Полночь в Москве.

0: важная тема танцевальная. Привет всем, здравствуйте вам, ребята. Доброй ночи, добрый вечер, доброй ночи. У кого-то уже и доброе утро. У нас страна огроменная, поэтому у всех время разное сейчас. В любом случае, всем классного дня. Классного вторника, продуктивного. И, конечно, где вы, там самая крутая музыка на планете Земля. У нас здесь на Европе Плюс. А что будет? Будет Маршмеллоу и Portugal The Man. Их работа Феникс. Будет Кендрик Ламар и Сиза. Одни из главных артистов хип-хоп индустрии с треком Лютер. Все буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Всем классного вторника.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Take Me There. Новинка на Европе Плюс. Если тебе такое нравится, обязательно проголосуй за эту или другую работу на europaplus.ru в нашем чарте Еврохит Топ 40. Там, кстати, на этой неделе есть изменения. И те самые Дженни и Тейм Импала со своей работы «Дракула» потеряли первую строчку. Так что проголосуй не за них, а может за них. Кто тебе больше нравится, за того и проголосуй, того и поддержи. Каждую пятницу в 2 часа дня слушаем свежий чарт «Еврохит ТОП-40», естественно. Больше хитов и больше музыки впереди будет «Медуза», «I don't wanna go home tonight», классная танцевальная тема. Скоро.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Впереди больше хитов и больше музыки на Европе плюс. Будет одна из, наверное, главных фанки-поп работ современности. А чего уж там. DNCE, группа DNCE, их работа Cake by the Ocean. Прекрасные. Еще из прекрасного танцевальный хит от Тима Белорусских. Новая тема под названием «Мысли». Ну и, конечно, прекрасная Майли Сайрус. Грэмминосная. Ее сильная и независимая работа «Flowers». И это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие 30 минут.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица, час ночи.

0: Европе Плюс. Прямо сейчас танцевальный хит. У нас впереди больше хитов и больше музыки. Танцы — это, конечно, круто, но у нас не только дэнс-хиты здесь есть. У нас еще есть, например, легендарная поп-рок-тема. Ну, да, немножко рок, прям совсем немножко. А больше все-таки поп-хиты и с легкой примесью фанки звучания. А, конечно, про работу Руд от группы Magic. Послушаем ее скоро. Будет Алан Уокер с треком Broken Strings. Все это буду ставить этой ночью-утром. Я, меня зовут Денис Романов. Хорошего дня.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Это электронная суперзвезда диджей Лок. Вместе с ним поп-суперстар, сол-звезда Халид. Dive into me. Классная тема, стильная. Мы, конечно, такую очень любим. Поэтому, естественно, слушаем. Вот когда на стыке так, тогда прям звучит классно. Конечно же, разную музыку мы слушаем на сайте europaplus.ru и в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Можно послушать один из 9 музыкальных потоков под настроение. Хочешь что-нибудь вот как раз такое соловое? Есть тебе поток, называется Light. Хочется что-то танцевальное, там и пати, и все-все-все остальное. Так что обязательно заходи на сайт и устанавливай приложение. Все это бесплатно, все без ограничений для тебя. Есть еще классная тема, которую мы услышим дальше. Будет Мадонна и Мартин Гэрикс, будет Фит Хамони. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Впереди больше хитов и больше музыки здесь на Европе Плюс. Все разнообразие музыкальное, все как мы любим. Например, любим Шакиру и ее актуальную летом тему «Дай-дай». Летом 2026, конечно. Да, впрочем, и всегда будет. Есть еще команда BTS, K-pop Superstar, их работа «Swim». А еще электронная классика от Эрика Брайдза «Proper Education». Это мы тоже любим, тоже знаем. Это и многое другое впереди на Европе.

0: Ой, громко закричал. Шакира и Burna Boy. Дай-дай, это классная тема. Гимн чемпионата мира по футболу 2026, минувшего уже, но тем не менее, для лета актуальная, конечно, работа. И, естественно, будем ждать ее в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Такая звездная тема, такая сильная, мощная, она, естественно, само собой, должна быть там. Еврохит ТОП-40.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских мыслей. Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Номер один Тембр Сити «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. I see the hurt in deep within your eyes.

Дебауса, Дебауса, Магнерик, так называется их тема, танцевальная классная. Много танцевальной музыки, конечно же, мы на Европе Плюс для тебя каждый день готовим. И готовимся, конечно, в первую очередь, готовим это все, приготавливаем, как правильно. Короче, готовим, вернемся к прошлому варианту, готовим. И, конечно, к субботе мы это все для тебя запекаем, варим и выдаем в качестве вкуснейшего блюда. Это, конечно же, наше шоу «Резиденс». Так что обязательно в субботу в 22:00 по Москве послушай самую крутую танцевальную музыку на планете Земля здесь, на Европе+. Плюс. Мы тебя будем ждать. Еще ждем Аннабель Ингланд, ее историю «Get Busy». Будет Лео Ни, Калум Скотт, поп-рок-тема «Stay». Все это впереди на Европе+. Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. И это абсолютно правда. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе плюс будет. Танцевальная тема от Джона Саммета и Джули Чёрч. Shades of Blue. Будет лидер нашего чарта Еврохит ТОП-40 прямо сейчас, на этой неделе, на той неделе, на этой неделе. Актуальный, в общем, хит Temper City Self-Aware. Еще будет латино-поп, дэнс-супер-хитовая тема от Альфа и Легенды Ману Чао, а мы ми пиачи. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождитесь.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 3 часа ночи в Москве.